0: Gloria Donoda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
3: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Dan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlarim so'zi qiziq dedi.
5: Mashinangizni o'sirib, benzin quyish uchun zapravkaga kirsangiz, boshlanadi. U derazadan keladi.
6: Aka Marlom ismini ola. Mashina artishga omizim yo'q. Mana gubkalar bor, machalka. Machalka ham kerak emas. Buni tiq tiq tiq tiq qiladi. Bunday qarasang, jurnal ko'tarib turibdi bittasi. Pastga tushirib chotib yanadasang, u jurnal interesuit. Вот русский зарубежный журналист. Нет, не интересует. Газета, программа. Нет, не нужен. Сіз бір адам тық-тық-тық-тық-тық. Ха, сіз, ока, соты везге чопан керек емес мен ол адам. Момалды зарядник керек емес мен машинген тық қуатыке мен ол. Арзан қабарым. Йолды, сіз дезодорант керек емес мен машинезге свежі қалады. Йоқ, керек емес, тық-тық-тық қалады. Бұндай қарасын кәсті көтеріп тұрдыңыз. Кәсета. Ашулайлай азылген кәсета, дисклер жүрі. У вас музыка интересует? Зарубежные, русские, узбекские песни есть, и таджикские эстрады есть, иранские, турецкие эстрады есть. Нет, не интересует. Здесь. Почему? Что-нибудь купите, дедя? Ну ладно, у вас, мне этим, ага, какырка есть, дедя? Не понял, дедя. А что такое это, дедя? Мы этим, шайдан и шайдан есть у вас, дедя? Нету, дедя. А шах-шах-шах-шахалагыннан есть, дедя? Нету, дедя. Знаешь, ничего нету у вас, дедя. Почему, дейді? Вот у меня, дейді, народный артист, самый популярный певец, Шерал Джураев есть у меня, дейді, и его ученики Рустам Гаипов, вот еще Гиоз есть у меня, дейді. Кто там Гиоз, дейді? На этом он не Гиоз, дейді. Его зовут Гиоз, дейді. Ну, я же говорю, Гиоз, дейді. Не Гиоз, а Гиоз. Ну, Гиоз, дейді. Вот это теперь правильно. Дейді. А вас, дейді, сатира юмор не интересует? Какие? Сам, вот у меня Хаджибай Таджибаев есть. Сейчас последний остался вот кассета, дейді. Узмыки сотмақ шуэлепті. Таным епті. Кто это такой? Сам, Хаджибай Таджибаев, дейді. Это не Хаджибай Таджибаев. Почему? Вот написано Хаджибай Таджибаев. Вот фотографии тоже есть. Нет, это не Хаджибай Таджибаев. Это я Хаджибай Таджибаев. Мне характер. Да, вы похожи.

0: Ория Донода реклама.
1: Учатген учлик. Учтасы атыге оттызуч. Белиссимо пиццадан пепперони, ичимлик, вамасу соус атыге оттызуч мин сомге. Фақат Белиссимо пицца ресторанларыда.
2: Базада битта харид, хамма нарсаны өзгертіріп юборады.
3: Агар бу хумо картасы аркалы кылынган 100 мин сомлик харид болса, у омадли болышы мүмкін. 6-та iPhone Air, 60-та 1 миллион сомлик соврын. Ва бош соврын эсе, BYD Song Plus.

0: Ория Донода реклама.
1: Учатген учлик. Учтасы атыге уттызуч. Белиссимо пиццадан, пепперони, ичимлик, вамасу соус атыге уттызуч мин сонге. Факат Белиссимо пицца ресторанларда.
2: Нархлар гравитациясы. Энде CA Store-да. Сапфир Фрайдей блян. Нархлар пастке кулемокта. Майши техника, электроника ва уй учин маслотларге 70% гече. Чегермалар. Факат 31 август гече. Шошили, атыге 5 дакикада онлайн muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Ория Донода реклама.
1: Учатган учлик. Учтасы атыге 33. Белиссимо пиццадан пепперони, ичимлик ва махсус соус атыге 33 000 сомге. Фақат Белиссимо пицца ресторанларыда.
2: Ака, тилдадан барма? Алдын шу савалны ишитсам, қайердан дердім. Хозыр эсе тилдан бар, лекин уйдамас, телефонымда. Ko'pchilik oldin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
5: Mashinangizni o'sirib, benzin quyish uchun zapravkaga kirsangiz, boshlanadi. U derazadan keladi.
6: Aka, marlom ismini ola. Mashina artishga omizmi yo'q. Mana gubkalar bor, machalka. Machalka ham kerak emas. Buni tiq tiq tiq tiq qiladi. Bunday qarasang, jurnal ko'tarib turibdi bittasi. Pastga tushirib cho'tib yotasiz. U vas jurnal interesuit. Вот русский зарубежный журналист. Нет, не интересует. Газета, программа. Нет, не нужен. Сіз бі адам тық-тық-тық-тық қылы. Ха, сіз, ака, сот везге чопан керей мәс мәне адам. Мамады зарядни керей мәс мәне машинген тық қуаты кемен ама. Арзан қы берем. Йолды, сіз дезодорант керей мәс мәне машинезге свежи қылады. Йоқ, керей мәс де тық-тық-тық қылы. Бұндай қарасын кәсті көтіп тұрып тұрып тұрып тұрып тұрып У вас музыка интересует? Зарубежные, русские, узбекские песни есть, и таджикские эстрады есть, иранские, турецкие эстрады есть. Нет, не интересует. Ну, почему? Что-нибудь купите, дети? Ну ладно, у вас, манеттам, ага, какар-какарка есть, дам? Не понял, дам. А что такое это, дам? Манеттам, шайдан и шайдан есть у вас, дам? Нет, дам. А шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-шах-
5: Вот у меня, дети, народный артист, самый популярный певец Шерал Джураев есть у меня, дети, и его ученики Рустам Гаипов. Вот еще Гиоз есть у меня, дети. Кто там Гиоз, дети? На этом он не Гиоз, дети. Его зовут Гиоз, дети. Ну, я же говорю, Гиоз, дети. Не Гиоз, а Гиоз там. Ну, Гиоз, дети. Вот это теперь правильно. Дети. А вас тогда социальный юмор не интересует? Какие там? Вот у меня Хаджибай Таджибаев есть. Сейчас последний остался вот кассета, дети. Узмыки сотмахшу лепт. Таным лепт. Кто это такой? Хаджибай Таджибаев, дети. Это не Хаджибай Таджибаев. Почему? Вот написано Хаджибай Таджибаев. Вот фотографии тоже есть. Дети. Нет, это не Хаджибай Таджибаев. Это я Хаджибай Таджибаев. Мне характер, мне характер. Да, вы похожи, дети.